0: zu uns gehört.
1: Antenne Ostalgie.
2: Antenne Ostalgie.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.